Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Футболку в США разработали, которую можно не стирать целый месяц. По словам производителя, вещь даже после тренировок и долгих игровых сессий не будет пахнуть. Если вдруг производитель этих футболок нас слушает, можно, пожалуйста, еще сделать постельное белье такое же? Ну и главное, сделайте носки, футболки потом.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-04-76-29. Город Москва, 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Теперь окружает тебя повсюду.
1: В автомобиле. В умной колонке.
2: Алиса, включи Лав-радио.
3: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Лав-радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 7 утра в Москве.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Все так и есть. Летний сезон продолжается, собственно, как и само лето. Красавцы Лав Радио с тобой. Я, Макс Фабиан, тоже здесь говорю всем доброе утро. Друзья, здрасте. Просыпаемся потихонечку. Знаю, что это непросто. Полтора часа назад у меня было то же самое состояние, как и у тебя. Ненависть небольшая к этому понедельнику. Но что делать? Нужно нам с тобой раскачивать эту рабочую неделю. Будем это делать крутым общением сегодня в нашем утреннем шоу. Хорошей музыкой, подарками. Ну и, конечно же, смотреть за окно, потому что в Москве, хотел сказать, в России. Ну, в частности, в Москве, у нас здесь в студии очень хорошая погода за окном. Надеюсь, сегодня в твоей жизни будет такая же погода, поэтому погнали вместе. Диджей Гоша, Джейсон Деруло, Мелоди Мичико на старте нашего шоу.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Сам Сэй от Нея в ремиксе Феликса Йена. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем заряжать наше утро крутыми эмоциями. Хорошая музыка уже врывается в твою жизнь постепенно. Кофе наполняет твою чашку, ну или же скоро наполнит. Мы же продолжим наполнять твой понедельник и эту неделю классными эмоциями. Так что обязательно оставайся с нами. Еще раз всем большой привет. Меня зовут Макс Фабиан. Красавцы с тобой.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Аутентичная».
0: В эфире Love Radio.

0: Динамика в эфире Love Radio присутствует уже с самого утра, 7.34 в Москве. Зиверт, Беверли Хиллз в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», это ремикс от Ловушкина и Ниту Гал. Ну а дальше нас с тобой ждет стартрип «Звездный гороскоп». Погнали вместе.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Пора уделить внимание семейным отношениям. Поддерживайте друг друга.
2: Тельцы.
0: Этот понедельник обещает удачу в профессиональных делах.
2: Близнецы.
0: Откровенные разговоры укрепят связь и помогут лучше понять вторую половинку.
2: Раки.
0: Используйте момент для открытия новых горизонтов.
2: Львы.
0: Работа может потребовать больше усилий, но не забывайте о важности отдыха.
2: Девы.
0: Краткие поездки могут принести вдохновение и открыть новые достижения в карьере.
2: Весы.
0: Организуйте вечер для двоих, чтобы восстановить искру в отношениях.
2: Скорпионы.
0: Возможные неожиданные успехи на работе.
2: Стрельцы.
0: Наступает время для новых проектов.
2: Козероги.
0: Помните, Вселенная поддерживает ваши стремления к самосовершенствованию.
2: Водолеи.
0: Не упустите шанс познакомиться с интересными людьми.
2: Рыбы.
0: И для рыб культурный досуг поможет восстановить энергию и привести мысли в порядок. Я думаю, что культурный досуг был у всех знаков зодиака буквально вчера и позавчера. Ну а прямо сейчас заряжаемся через пару минут. Келлин Харрис, Rag & Bone Man, Giant.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Краш, в эфире Love Radio. Это красавцы с тобой. Трой Сиван тоже здесь с нами, с красивой, летней и максимально пляжной работой. Ну, а я тебе напомню, что для двух слушателей Love Radio это лето уже стало особенным. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», который уже скоро отправится в Грецию и Италию. Как я им завидую. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Ну, а если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну, а до конца часа с нами Алекс Уоррен, «Fever Dream», также будет Pink, «Raise Your Glass».
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Депутаты предложили увеличить отпуск для многодетных родителей. Россиян призвали не спешить с увольнением. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск для многодетных родителей. Согласно идее депутатов, компании будут оплачивать таким сотрудникам 45 календарных дней. Мера будет справедливым признанием объема труда, который несут многодетные семьи. Соискателям в настоящее время выгодно расти внутри компании, а не искать новую работу. По словам экспертов, вакансий много, но сам наем замедляется. Время поиска офисной позиции не менее полугода. Перед увольнением необходимо проверить востребованность, изучить ситуацию у конкурентов и оценить финансовую подушку. Важна и устойчивость отрасли. Самые безопасные – это логистика, торговля, продовольственный рынок и производство. Джо Джонас рассказал, что плохие коммерческие результаты его сольного дебюта «Fast Life» 15 лет назад привели к возникновению у музыканта приступов паники. Вместо похода по психотерапевтам селеба долго катался на велике. Напомню, «Fast Life» поднялся на 15-ю строчку в Billboard 200, а главный хит «See No More» достиг 92-й позиции в Hot 100. Эти результаты американец посчитал крайне неудачными. Дочка Канье Уэста и Ким Кардашьян выпустила новую песню после отмены гастролей, а инсайдеры поделились деталями секретной свадьбы Зендаи и Тома Холланда. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай! Тревожность и симптомы депрессии можно уменьшить на 20% с помощью базилика. Иностранные ученые полагают, что всему виной особые вещества в растении, которые могут оказывать влияние на нервную систему и воспалительные процессы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
0: Но если базилик успокаивает и лечит, то всем по несколько капель базилика этим утром. Ну и, конечно, можно, надеюсь, можно добавить его в кофе, тогда будет совсем хорошо. Мы же продолжаем, красавцы Love Radio, с тобой. 8:02 в Москве. Продолжаем, конечно же, наполняться хорошей музыкой, крутым настроением, заряжать этот понедельник и зажигать. Ну а также пришло время нам с тобой пообщаться в нашем форуме. Тема у нас такая сегодня. Какие комплименты для вас являются высшей заслугой? Вот что вам всегда приятно слышать? Пример приведу сразу. Вы очень любите, когда вас хвалят за то, как вы готовите. Ну или, например, как вы шутите, ваш юмор. В общем, за какие ваши заслуги, достоинства вы особенно любите получать комплименты? Пишите в наш мессенджер Max 8 915 300 106 6, ну или в телегу, там я оставлю в нашем канале совсем скоро кружочек и пост под ним, там будем с тобой тоже общаться. Какие комплименты для вас являются высшей заслугой? Погнали дальше.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: С тобой это Ферги, 8.11 по столичному, ну а нам с тобой пришло время отправиться в болтать форум.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Что думаешь ты, какие комплименты для тебя являются высшей заслугой? Вот что тебе особенно приятно слышать всегда? Какие... За что комплименты и за что похвалу? Например, как ты готовишь, как ты шутишь, не знаю, как ты играешь в футбол, возможно. В общем, за что тебе всегда приятно слышать похвалу, пиши в наш мессенджер Max 8 915 300 106 6. Будем обсуждать, общаться и, конечно же, зачитывать твои ответы. А также в нашем канале есть уже кружочек со мной, под ним тоже пиши. Так вот, у нас уже есть наши слушатели, которые откликнулись, и у них сердце наверняка откликнулось, и они захотели рассказать, за что же им приятно слушать и получать комплименты. Диана вместе с нами, доброе утро желаю тебе тоже, Диан, доброе утро. Я очень люблю, когда мне говорят, что я очень красивая, очень хорошая, добрая девушка. Меня вот такие вот приятные добрые слова всегда очень радуют и вдохновляют. Диана, ну естественно, как же без этих слов? Ну, кстати говоря, есть еще что-то более конкретное, за что можно любить, нереально любить похвалу, пиши, почему бы и нет. И вы тоже, друзья, не стесняйтесь. Я вот лично, как саунд-продюсер, музыкальный продюсер, люблю, когда хвалят мою музыку, мои проекты. За что же вы любите, когда вас особенно так вот хвалят? Пишите. Маш Макс, 8-915-300-106-6, специально для вас.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Все мы немножко похожи, нам нравится азарт, адреналин, а еще комплименты. Именно их мы и обсуждаем в нашей рубрике.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Действительно, что думаешь ты? Какие особенные комплименты тебе нравится получать за что-то конкретное? Пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в нашем канале есть кружочек со мной для твоих комментариев. Нам уже с удовольствием пишут наши слушатели, и я с тем же самым удовольствием буду поглаживать ваше эго. Доброе утро, красавчики, пишет Олеся. Привет, Олесечка. Пишет она, я просто таю со слов, что я хорошая и самая лучшая мама на свете, что меня любит и ценит за заботу и тепло. Олесечка, я не знаю, какая вы мама, но я абсолютно уверен в том, что вам говорят это абсолютно заслуженно. Дальше нам пишет Олеся. Вместе с тем на днях очень порадовали комплименты, что я отлично вожу машину, загинайте пальцы, и забила еще 3 гола в матче на даче. Вот такая вот я разносторонняя. Ну, конечно, мамой быть сложно, нужно все уметь, Олесечка, поэтому желаю вам также набирать баллы в ваших заслугах и кайфовать от комплиментов. Ну, от чего кайфуете вы? От каких комплиментов? За какие особые заслуги такие вам приятно получать их особенно? Поэтому читать буду все. Пишите 8-915-300-106-6, наш мессенджер Макс специально для вас.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27.
3: Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dynamite, мужчина, который мне нужен. Вот такая вот тема от Оливии Дин. Свежая работа здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Ну, а мы с тобой продолжаем обсуждать и хвалить ваши достоинства и заслуги в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Так вот, за что же особенно приятно вам получать комплименты и похвалу, ваши вот эти суперкачества, которые еще люди подчеркивают. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в канал, там есть под кружочком со мной возможность комментировать. Так вот, наши слушатели не дремлют, уже все просыпаются и пишут нам. Вот Наталья говорит, нравятся любые комплименты от мужа. Кстати говоря, с годовщиной свадьбы нас, пишет Наташа, 10 лет случилось. Люблю тебя, Сережа. Любые комплименты от мужа, это всегда приятно. Пусть каждая девушка их получает. Также Данила с нами. Здравствуйте, пишет. Привет, Данила. Я считаю, что мои самые высокие достижения — это мои способности шутить. Я люблю смеяться, и вы, вероятно, тоже, пишет нам Данила. Смех — это то, что делает жизнь лучше. Соответственно, у кого хороший юмор, тот смешит людей еще больше. Ну, а за что вам особенно приятно получать комплимент, пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Все еще продолжаем в этом часе обсуждать.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Дуа-Липа, Гудини. Здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Всем большой привет и присоединяйтесь к нашему форуму.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Сегодня обсуждаем, за какие ваши качества вам особенно приятно получать похвалу. Весь час это обсуждали и пришло время подвести итоги. Кстати говоря, если вам есть еще что сказать, пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Я с удовольствием еще что-нибудь интересненькое зачитаю. Ну а вообще, перечисляя то, за что вы любите похвалу, это юмор. Конечно же, юмор одно из первых мест. Родительские качества тоже приятно за них получать приятные словечки. От мужа, от жены комплименты тоже у нас в топе. В принципе, мне кажется, этого достаточно для того, чтобы с утра получить комплимент за что-то из этого. И этот понедельник будет ярким, музыкальным, конечно же, счастливым. Ну, а за что еще хотите получить комплименты и вам особенно приятно и гордо за это получать, пишите в наш мессенджер Макс, также в канал. Будем все читать и озвучивать. Ну, а пока что ждем Temper City. До конца этого часа Self-Aware работа и в финале Риана Where Have You Been.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
6: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
11: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве ровно 9. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян под видом доплаты за страховку. В России решили проблему обманутых дольщиков. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники создают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, имитируя магазины с популярными товарами по заниженным ценам. После получения предоплаты злоумышленники просят внести деньги за страховку, логистику или прохождение таможни. Далее аферисты перестают выходить на связь, а сам товар не поставляется. Проблема обманутых участников долевого строительства в России в целом решена. Об этом заявил зампред Кабмина Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время в нашей стране остается около 1000 таких дольщиков, и еще около 4500 случаев приходится на региональный уровень. Эти дела относятся к наиболее сложным. Россияне могут вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту. Для этого нужно написать заявление в магазине и сослаться на Гражданский кодекс. Речь идет о статье о возврате необоснованного обогащения. По словам юристов, срок действия подарочной карты – это внутреннее правило магазина, которое не отменяет право на возврат денег. Право на возврат денег, даже если это был подарок. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В Китае построили кошачий дворец, в нем живут более 30 пород животных. Есть игровой двор, спальни, этажи с лежанками и отдельный садик для котят. За вход нужно заплатить всего 850 рублей в переводе на наши деньги. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Всегда приятно слушать и получать новости про котят, для котят, ну а также и другие новости. Вот, например, участницы горничной устроили чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Представляете, вот такие чемпионаты? Есть такой один в мире, Housekeeping Games называется, и участницы там соревновались, кто быстрее помоет пол, заправит кровать и справится с пылесосом. Судьи же оценивали скорость, технику и качество, а комментаторы сопровождали это все так, будто на кону олимпийское золото. У меня один вопрос. Господа, кто устраивает Housekeeping Games? Почему наши российские тетушки не участвовали в этом? Они бы мало того, чтобы сделали всех остальных участников, они бы еще им и фору дали. Знаете, какой у нас в наших тетушек менеджеров по клинингу сегодня, это называется так, опыт и пробег по мокрым полам. Ого-го, никому не снилось в мире такое. А еще бы и за то, что по на этому самому мокрому полу кто-то ходил и что-то проверял, по ногам бы надавали швабры. Я вам точно говорю. Ладно, погнали дальше. Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас потанцуем.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Life is Simple.
1: Классик, Маршал Джефферсон, Саломе Дас, Life is Simple. Шикарная работа здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и я напоминаю тебе, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в большом финале. Ну а 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а через пару минут вместе с нами Терри Свимс, Мистер Наунидал, дальше звонкий «Невероятно».

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: поднимем тост за всех бывших вместе с Люсей Чеботиной. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой. Отправляемся дальше. Наш звездный гороскоп прям по курсу.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Пора уделить внимание семейным отношениям. Поддерживайте друг друга.
2: Тельцы.
0: Этот понедельник обещает удачу в профессиональных делах.
2: Близнецы.
0: Откровенные разговоры укрепят связь и помогут лучше понять вторую половинку.
2: Раки.
0: Используйте момент для открытия новых горизонтов.
2: Львы.
0: Работа может потребовать больших усилий, но не забывайте о важности отдыха.
2: Девы.
0: Краткие поездки могут принести вдохновение и открыть новые достижения в карьере.
2: Весы.
0: Организуйте вечер для двоих, чтобы восстановить искру в отношениях.
2: Скорпионы.
0: Возможны неожиданные успехи на работе.
2: Стрельцы.
0: Наступает время для новых проектов.
2: Козероги.
0: Помните, Вселенная поддерживает ваши стремления и самосовершенствование.
2: Водолеи.
0: Не упустите шанс познакомиться с интересными людьми.
2: Рыбы.
0: И что же для нас, рыб? Культурный досуг поможет восстановить энергию и привести мысли в порядок. В этот понедельник приводим мысли в порядок после яркого досуга и движемся дальше. Совсем скоро Оливиадом с Full Me Once, а также поиграем в сорванцы.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

такой красивый проигрыш у работы витражи от елки здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Всем большой привет, кто к нам присоединяется. Друзья, вы вовремя, 9:48 в Москве, а это значит, что пришло время с тобой поиграть в сорванцы. Все, что тебе нужно, это прямо сейчас написать в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Я перезвоню тебе, ты отгадаешь стоимость прямого билета в одну сторону в один из загаданных мной городов и получаешь крутой подарок. Все очень просто, пиши в Макс 8-915-300-106-6.

0: красавцы с тобой. Леони и Мран эту красивую работу написали и доставили до твоих ушек. Тем временем в Москве 9 часов 50 минут. Мы переходим к игре «Сорванцы» и знакомимся с нашей слушательницей Инной. Инна, привет.
1: Да, добрый день.
0: Добрый день. Как дела? Как твое настроение?
1: Все хорошо.
0: Хорошо. Ты откуда?
1: Спасибо.
0: Расскажи.
1: Екатеринбург.
0: Екатеринбург, большой привет. Инна, ты часто вообще путешествуешь?
1: Ну, в этом году, да, у меня такой урожайный год получился.
0: Ага, расскажи, где была?
1: Я была 2 раза в Турции, была в Индии на Новый год, была в Калининграде, в Казани.
0: Получается, ты ориентируешься в стоимости авиабилетов?
1: Ну, да, плюс-минус.
0: Давай проверим, насколько хорошо твоя чуйка работает и ориентиры. Я тебе называю стоимость билета и 3 города на выбор. Тебе нужно угадать стоимость билета, это к какому городу относится, к прямому перелету. Имеешь право на 1 подсказку, окей?
1: Да, хорошо.
0: Смотри, наша сегодняшняя цена с тобой 39 245 рублей. 39 245. Инна, ты здесь? Не шуршим.
1: Да, я да. Здесь.
0: И смотри, мы сегодня летим с тобой в Кемерово, в Ниццу или в Актау. Почти за 40 тысяч. Как ты думаешь? Если хочешь, подсказочку сразу.
1: Давайте.
0: Давайте, смотри, чтобы получить подсказку, тебе нужно прямо сейчас признаться кому-то в любви.
1: Я обожаю своего мужа Станислава. Спасибо за все, люблю сильно, сильно, ты моя вселенная.
0: Станислав, ты вселенная Инны, и прямо сейчас твоя подсказка. В этом городе больше 300 солнечных дней в году.
1: Да, это Ницца.
0: Это Ницца? А может быть Актау тоже солнечный город, как думаешь? Я не хочу сбить тебя с толку.
1: Ницца.
0: Ницца, это Ницца. Давай проверять, насколько ты права. Инна, я тебя поздравляю. Действительно, это Ницца, да. Вручаю тебе набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Ну, а, кстати, как ты думаешь, в Актау сколько стоит слетать?
1: Ну, 1000, наверное, 30.
0: Ну, почти 30, 28 тысяч, но прямых рейсов я туда сегодня не нашел. А в Кемерово мы улетаем за 25-116. Так
1: да.
0: Что ты абсолютно права, да. И я желаю тебе также хорошо разбираться в дальнейших твоих поездках и путешествиях. Ну, а подарок у тебя уже в кармане. Спасибо тебе. Ну, а мы движемся дальше. Тейм Импала, Джинни Дракула через пару минут. Следом Yeah, Yeah, Yes, Head Will Roll.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно ровно. 6+.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Родителям школьников могут начать предоставлять дополнительный отпуск. Лав Радио разыграет отдых мечты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили предоставлять родителям отпуск в период летних школьных каникул. Согласно обращению, которое поступило в Минтруда, компании будут оплачивать дополнительно 2 недели. Идея также предусматривает возможность использования основного отпуска в 28 дней полностью или по частям периода школьных каникул. Мера позволит в том числе уменьшить финансовую нагрузку на семьи при организации отдыха детей и повысить их безопасность в период каникул. При досрочном погашении части кредита банки предлагают заемщику 2 сценария – сокращение срока с сохранением текущего платежа или уменьшение ежемесячного взноса при неизменном сроке. По словам экспертов, первый вариант подходит россиянам с уверенными доходами, а второй – с нестабильными, хотя общая экономия на процентах будет меньше. Наибольший эффект от досрочного внесения денег достигается в первой половине срока займа. Это нужно делать строго в день планового платежа, тогда сумма уйдет именно на погашение тела долга, а не процентов. В эфире Love Radio идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим 3-го победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru 18+. Британия каждый год теряет 125 миллиардов фунтов из-за представителей поколения Z. Они не учатся, не работают и не проходят какую-либо подготовку. Все это губительно для экономики страны. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Спасибо, Галя, спасибо за новости. Ну, у меня есть еще одна, точнее, это не новость, а факт, с которым придется жить нам с вами всю жизнь. В общем, звучит он так. Добавки в йогуртах, которые выглядят как кусочки яблок, груш и других фруктов, иногда могут казаться вовсе не фруктами, а, внимание, кабачками. Представляете? Из-за нейтрального вкуса кабачок выдерживают в соответствующем сиропе, он им напитывается, и в итоге он может стать похож на фруктовую добавку, ну, практически любую. Ну, мне кажется, я как не любитель кабачков вообще, в принципе, да, в детстве любил, сейчас во взрослом возрасте не люблю. Я больше не буду покупать вот эти вот йогурты с добавками фруктовыми. Казалось бы, да, что там, что сложного? Нарезал настоящее яблоко, грушу и добавил туда. Нет, там теперь кабачки. Мне они не нравятся, я покупать это не буду. А вот пойду к другим производителям, где у кого все натуральное. Так вот, друзья, давайте не будем обманывать друг друга и резать в йогурты самые настоящие фрукты.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Беги, здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Здесь же с нами DJ Smash и поет. 10:21 в столице. Под хорошую музыку движемся с тобой по этому утру. И я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Что это рассказываю? Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучше же признание в любви или сообщение о знакомствах окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Проект же можно смотреть по четвергам в 16 часов по московскому времени и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а совсем скоро здесь в нашем эфире DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michiko. Оставайся.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Девочки от команды Артикасти. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Хорошая работа. Ну а дальше нас ждет не менее интересная рубрика. Это Вау, где мы изучаем с тобой звездные шальные покупки. Ну и, конечно же, считаем деньги звезд.
1: Это Вау.
0: Вау, сегодня поговорим про Дрейка. Он давно известен любовью к дорогим интерьерам и вещам, сделанным по индивидуальному заказу. Но даже на фоне роскошного особняка рэпера его спальня вызвала, ну, просто шок громадный у фанатов. Он заказал у шведского бренда особый матрас. Рассказываю, что в нем такого интересного. Его изготовили вручную специально для музыканта под руководством модного дизайнера, и внутри использовались натуральные материалы, включая конский волос. Сколько хвостов у, значит, лошадей должны были отстричь, чтобы туда, значит, вмонтировать, впаять, не знаю, как еще сказать. Ну, а сама модель этого матраса рассчитана почти на век использования. То есть 100 лет он будет на нем спать, если столько проживет. Но хотя Дрейк может. Так вот, он сам рассказывал, что кровать дает ему ощущение полного расслабления и помогает отключиться от внешнего мира после гастролей и съемок. Ну, в принципе, звучит логично. Но что интересно, друзья, как вы думаете, сколько может стоить такой матрас? И это не секрет, $400 000. Вот просто слов нет, этот матрас ему обошелся, это 33 миллиона рублей. Это хорошая такая, наверное, двушка где-нибудь в Москве, в регионе, это еще пару квартир, ну или несколько автомобилей. А он на 33 миллионах рублей просто спит, там еще и конский волос его щекочет. Наверное, расслабляющий какой-то конский волос. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, эти деньги можно было бы раздать голодающим людям. А на матрасе подешевле поспать, ну хотя бы там за 15 миллионов. Хотя это тоже оверпрайс, наверное, на матрас. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, Дрейк немножечко заелся, как у нас говорят, вот, ну, и, наверное, если он сейчас нашу радиостанцию слушает, пусть будет ему стыдно.
1: Это Вау.

0: Красавцы. Love Radio.
1: Are you ready?
2: Are you ready?

0: вас Ларин, здесь в эфире Love Radio, с тобой красавцы. Ну что, пришло время на сегодня завершать наше шоу. Много классных новостей проскользнуло сегодня за эти 4 часа. А также мы с тобой пообсуждали, за какие твои заслуги, особые таланты тебе сильно приятно получать комплименты. И вот когда тебя хвалят. Завтра тоже будет новое шоу, завтра будет новая тема. Ну а до конца текущего часа послушаем мою Мишель, успеем Fast Boy, This Feeling тоже услышать. И Мадонна Dance 3 в финале. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой еще на 60 минут.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный рубль. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
8: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: Москве 11. Love
1: News. Россиянам рассказали, как повысить вероятность получения кредита. В школах могут появиться уроки вождения. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Перед подачей заявки на кредит необходимо погасить небольшие займы и закрыть ненужные карты. По словам экспертов, если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно увеличиваются. Кроме того, нужно подтвердить заработок официальными сведениями. Банк может получить данные ФНС и социального фонда согласия клиента или использовать другие надежные источники информации. Повысить вероятность одобрения также поможет обращение в кредитную организацию, на счет которой поступает зарплата. В общественной палате предложили ввести для учеников с 9 класса курс автодела. Детей будут обучать вождению 2 года, а потом выдавать права при выпуске из школы. Анастасию Ивлееву полностью убрали из фильма под названием «Это все о нам». С помощью нейросетей поверх лица блогера наложили изображение актрисы Анастасии Беловой, а все реплики переозвучили. Выход картины должен был состояться 2 года назад, но его отложили на фоне скандала с голой вечеринкой. Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза впервые стала мамой. Имя и пол ребенка пока неизвестны. Папой малыша стал возлюбленный и коллега актрисы Кристофер Эбботт. Названы самые опасные для психики мелодии будильником. По словам врачей, губительны агрессивные композиции, сирены и тревожные звонки. Они чаще вызывают неприятные эмоции. Вместо плавного перехода от сна к яви нервная система

0: утро – это стресс. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: На самом деле утро – это не стресс, если ты встречаешь и продолжаешь его в команде Лав-Радио. Прямо сейчас вместе с нами Texas Summer Sun, дальше Ave Meet Me in the Dark, ну и я, Макс Фабиан, проведу с тобой еще 60 минут.

0: Take Me Back. Здесь в эфире Love Radio Kygo, Макс Макнаун. Новая, свежая, максимально динамичная работа. Такая же примерно, как и проект «Билеты в лето». Турецкий вайб продолжается. И я приглашаю тебя позвонить ко мне в студию в прямой эфир по номеру 84-95-956-106-6. Уверенно забрать свое место в нашем большом финале, который, кстати говоря, состоится уже в эту пятницу. В утреннем шоу «Красавцы Love Radio» буду разыгрывать путевку в Турцию и Сочи. Ну, а прямо сейчас звони 8495-956-106-6.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Дженнифер Лопес под аранжировку Элок, да и работа тоже звучит очень круто, примерно так же, как наш проект.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: А еще лучше в этом проекте звучат голоса наших участников, они же слушатели, прямо сейчас Липецк на связи. Алексей, привет.
2: Привет.
0: Привет, как твое лето, чем занимаешься?
2: Отличное лето, пока тепло.
0: А что-то было интересно уже
2: я
0: летом?
2: Я в отпуске.
0: Вот, прямо сейчас, дома, да. В Липецке.
2: Да.
0: Хотел бы оказаться в этом году еще где-нибудь на Черном море, в пути.
2: Конечно, лето заканчивается. Хотелось бы куда-нибудь потеплее.
0: Из
2: поехать.
0: Сочи в Турцию, да? Кормить,
2: да.
0: Чаек чем-нибудь, да, и кайфовать. Я с тобой абсолютно согласен. Тогда выходи в наш большой финал проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». Для этого тебе нужно просто войти. Смело и уверенно в каюту, свободную каюту на нашем пока что виртуальном лайнере. 3 палубы, 10 мест. Заходи. Куда заселишься?
2: Буду стараться.
0: Давай, погнали. Начнем с палубы.
2: Третья.
0: Третья палуба. Вот все что-то любят третью палубу. Хорошо.
2: И 9.
0: 3-9. Третья палуба, 9-я каюта. Правильно ли я тебя понял?
2: Да, да.
0: Третья палуба. Давай проверим, свободно ли там.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Да, Леш, там свободно, и это место теперь по праву твое место в большом финале, которое случится 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Ты рад?
2: Да, конечно, ура-ура.
0: Ура, на один шаг ты стал ближе к поездке, но надеюсь, что такая же удача посетит тебя 14 числа с самого утра. Ну а прямо сейчас Шакира, Бёрна Бой, Дай-Дай, дальше Джонни Федук, их лето.
1: «Билеты в лето» в эфире Лав Радио.

0: окружает тебя повсюду.
1: В автомобиле. В умной колонке.
2: Алиса, включи Лав-радио.
3: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
1: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: прокачка, так обычно называют девушек, ну или молодых людей с хорошей спортивной фигурой. Тейт Макрей, наверное, об этом же здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же с тобой постепенно подходим к финалу этого часа. 11:50 ровно в Москве пробило. До конца этого музыкального отрезка с нами Мадонна, Мартин Гаррикс, трек Bizarre, будет Денис Фёрст, Резников, Брайс Спаркс, Shameless и в финале Tokyo Hotel How to Love. Я же Макс Фабиан, на этом попрощаюсь с тобой, но только лишь до завтра. Услышимся и увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Желаю тебе классного понедельника. Надеюсь, мы раскачали с тобой это утро.
2: Реклама меньше минуты.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Столица полдень. Юлия Паршута, Зара Ларсон, The Bowser, Алок и Халид. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Beowulf, Феникс. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня. Оставайся с нами.

0: Юля Паршута только что в эфире Лав-радио. Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки категории 16+. Зрители просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Ну, а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Движемся дальше. Под занавес у нас Сивиль Артик и Асти, «Бриллиант». Чуть раньше отметится Алекс Уоррен, «Fever Dream». И сразу после небольшой паузы «Медузы» и «Henry Come a Mile» «Don't Wanna Go Home». Ты слушаешь Лав-радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Горничные устроили чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Представляете, вот такие чемпионаты? Есть такой один в мире, Housekeeping Games называется. И участницы там соревновались, кто быстрее помоет пол, заправит кровать и справится с пылесосом. У меня один вопрос. Господа, почему наши не участвовали в этом? Знаете, какой у нас наших менеджеров по клинингу? Опыт и пробег по мокрым полам. Ого-го, никому не снилось в мире такое. А еще бы и за то, что по этому самому мокрому полу кто-то ходил и что-то проверял, по ногам бы надавали швабры, я вам точно говорю.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Наставническая работа Levels, Avicii только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа. Севиль, Артик и Асти, Бриллиант, под занавес The Script, Superheroes из музыкального прошлого появится сразу после короткой паузы. Ну и больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах. Оставайся.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-873-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
14: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

столичных 13.00. Где бы вы ни находились, скрасим ваш день порцией 100% хитов. В первые 20 минут этого часа Дима Билан, Тедди Свимс, «Градусы». На старте Софи Элис Бейкстер, «Murder on the Dance Floor». У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь.

0: 10 лет треку. Ровно 10 будет в следующем году. Это Дима Билан. Держи. Только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love
0: Radio. За экватором и ближе к финалу. Ханна из Бонки. Я не я.
2: Ты знаешь, что всегда я не я. Как сложно и полоса.
0: За экватором часа появятся Хюгель, ML Angel и Alternate. Moving to the Sun. И через пару отличных треков Айова мы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

2 часа дня в столице. Джилл Кори, Миша Миллер, Алекс Вилья, Серебро, Риана. И это далеко не все, кто скрасит первые 20 минут. На старте этого часа DJ Gojo, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Cody Whisper. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот какие еще хиты принесут следующие 40 минут этого часа. Под занавес Анна Асти, «Царица».
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
0: Чуть раньше Тейм Импала и Дженни и «Дракула». И сразу после короткой паузы AV Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Аутентичная».
0: В эфире Love Radio.

0: Горничные устроили чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Представляете, вот такие чемпионаты? Есть такой один в мире, Housekeeping Games называется, и участницы там соревновались, кто быстрее помоет пол, заправит кровать и справится с пылесосом. У меня один вопрос. Господа, почему наши не участвовали в этом? Знаете, какой у нас наших менеджеров по клинингу? Опыт и пробег по мокрым полам. Ого-го, никому не снилось в мире такое. А еще бы и за то, что по этому самому мокрому полу кто-то ходил и что-то проверял, по ногам бы надавали швабры, я вам точно говорю.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Один из саундтреков к минувшему чемпионату мира по футболу. Ava Max, Bia Energy, только что в эфире Love Radio. Ну и далее расскажу, кого еще услышим до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После очень короткой паузы завершим эти 60 минут вот в такой компании. Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy, Анна Асти, Царица и Чарли Пут и Келани, Don't Fool Me. Уже скоро, оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: Лав-радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Джейсон Дерула, Take You Dancing, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вместе с самой разнообразной музыкой продолжим текущие 60 минут. Ближе к финалу этого часа Филат Фикарес «Среди счастливых людей». За экватором часа The Bowser Magnetic. И после небольшой паузы Коста Лакоста, Ольга Серябкина «По улицам». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вот благодаря кому можно не переживать за музыкальные предпочтения будущих поколений, если вдруг вы об этом беспокоитесь, не дают кануть в лету старым хитам, в частности, Fats Boy, Rough Wave, только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас расскажу, кого еще встретим до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Снова из прошлого, но на этот раз оригинальная вещь. The Chemical Brothers, Galvanize, завершит текущие 60 минут. Чуть раньше Айова, маршрутка, Филат Фикера среди счастливых людей. Сразу после короткой паузы и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: 3 часа дня в столице. Love
1: News. Одну категорию граждан освободят от испытательного срока при трудоустройстве. Одиссея поставила новый рекорд. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Компании с 1 сентября при приеме на работу не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом напоминает РИА Новости. Ограничение распространится и на тех, кто воспитывает малышей этого возраста без матери. До 31 августа такой запрет уже действует для девушек с ребенком до 1,5 лет. Россиянам рассказали, как контролировать траты при небольшом доходе. Эксперты отмечают, что важно заранее планировать расходы по категориям и учитывать крупные покупки. Особенно стоит обращать внимание на небольшие регулярные платежи, например, кофе, подписки и доставку еды. Финансовую подушку безопасности нужно формировать ежемесячно, откладывая от 3 до 7% дохода. Кристофер Нолан обновил свой собственный рекорд. Его «Одиссея» перешагнула отметку в 1,1 миллиард долларов мировых сборов. Теперь это самый кассовый фильм режиссера, который побил даже достижение картины «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Также отмечается, что лента по имени Гомера стала самым кассовым проектом в карьере и для Мэтта Дэймона, Энн Хэтуэй и Роберта Паттинсона. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, который состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru 18+. Базилик снижает тревожность и борется с депрессией. По словам специалистов, эффект связан с содержащимися в растении линалоолом и эвгенолом. Это вещества, влияющие на работу нервной системы, а также обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Еще больше хитов 100%-ных и самых разнообразных в новом часе. Здесь в эфире Love Radio. Джин, Гейл, Люси Чеботина, Боб Синклар. И на старте молоко Синит Бэк. У микрофона Максим Абдулин.

0: Don't you love me? Джин только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас забежим на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот с кем проведем остаток этого часа. Под занавес Heaven, I Run. Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай. И после небольшой паузы Медузы, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: каждый раз, когда слушаю эту песню, думаю о перфекционизме, потому что этот трек едва не отправился на свалку истории, но, к счастью, продюсеры вовремя остановились. Знаете, метафора птицы Феникс, которая сгорает и возрождается, это, конечно, красиво, главное не применять ее к своим бывшим. Ну, позвольте им остаться в пепле истории. А сами сияйте под классную музыку. Только что в эфире Love Radio, Marshmello, Portugal The Man, Феникс. Летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А вот треки, которые дадут нам возможность Shine Bright Like a Diamond. Ближе к концу часа. Madonna, Dance Teria. Немногим ранее Ханна, Любовь навсегда. После рекламы Алекс Уоррен, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вот сидишь ночью в Лос-Анджелесе, перебираешь клавиши на старом бабушкинском пианино и случайно создаешь главный хит планеты. История Бенсона Буна доказывает, что самые красивые вещи рождаются из абсолютной искренности и легкого налета светлой грусти. Только что Beautiful Things в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а под конец часа я предлагаю вам не просто два трека, а настоящие эмоциональные качели. Если бы автомобиль можно было заправлять песнями, то энергии от этого трека мы бы проехали километров 100, не меньше. После рекламы лови в своих динамиках свежий трек от Мадонны «Dance Stereo». Ну а закончим час в меланхоличном темпе Ланы Дель Рей и залечим душевные раны треком «Summertime Sadness».
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей Лазарев.
12: Я не боюсь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: В Москве 6 часов вечера. Love
1: News. Основания для блокировки денежных переводов расширят. В Китае набирает популярность новый тренд. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кредитные организации с 1 марта следующего года смогут останавливать переводы, если на гаджете клиента обнаружат вредоносную программу. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. Как уточняют специалисты по кибербезопасности, чаще всего вредоносные программы встречаются на устройствах с Android. Они могут маскироваться под обычные приложения, в том числе банковские. Насторожить должны обновления, которые требуют слишком много разрешений, а также ситуации, когда смартфон сам отправляет сообщения, совершает звонки или включает камеру и микрофон. Первую в мире международную канатную дорогу между Россией и Китаем планируют открыть в мае 2027 года. Об этом пишет РИА Новости. Трансграничная линия длиной почти километр объединит Благовещенск и Хайхэ. Добраться с одной стороны реки Амур до другой можно будет за 6-8 минут. Самыми красивыми мужчинами, по мнению россиянок, оказались врачи. Также в список наиболее привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В Китае появился необычный тренд для чаепития. В стране теперь употребляют напиток с лягушкой. Люди буквально кладут в стакан живое животное и пьют прямо с ним. Все для укрепления здоровья. Местные жители ссылаются на правила традиционной медицины и особые кулинарные обычаи. Это были новости Love Radio.
0: Ученые доказали, что человек становится счастливее, когда понимает, что понедельник закончился. Правда, эксперимент проводили во вторник. Меня зовут Дима Вебер, в твоих динамиках волна, заряженная на любовь. Это Love Radio на старте Eve. Meet me in the dark.

Каждый раз, когда я выпиваю немного виски, меня тянет поностальгировать. Откровенничает в этом треке Макс Макнаун. Знаете, классическая история пары бокалов, и ты покупаешь билет на поезд в прошлое, чтобы наступить на те же грабли. Мы же с вами, осознавая важность настоящего и находясь в здравом уме, продолжаем третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб», главный приз – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. Ну а прямо сейчас дозванивайся в эфир по телефону 8495-956-106 и занимай свое место в финале.

0: в лето. Турецкий вайб.
1: Самое время узнать имя нашей участницы, которая поборется за право узнать, поедет ли она и станет ли очередным победителем в нашей незабываемой, невероятной игре «Билеты в лето». Давайте с ней познакомимся. Привет!
2: Привет всем!
1: Как зовут тебя?
2: Юля.
1: Юль, расскажи, откуда ты звонилась?
2: Санкт-Петербурга.
1: Ну, тогда, Юль, бонжур, и попрошу вас не шуршать в трубку. Пожалуйста, держите себя в руках. Кстати, в Приморском районе Петербурга есть залив Золотой Рог, названный в честь знаменитой бухты в Стамбуле. Так что ты, Юль, практически уже коренной турецкий житель, и надеюсь, что сегодня удача будет на твоей стороне. Скажи, есть ли рядом человек, который тебя поддерживает?
2: Да.
1: Так, кто это?
2: Ну, не рядом.
1: Ментально кто-то тебя поддерживает. Ну что ж, будем надеяться, что вы оба зажали свои кулачки и готовы рискнуть. У нас есть 3 палубы и 10 кают. Давай выберем одну из них и узнаем, каков твой выбор.
2: Так, первая палуба, первая каюта.
1: Первая палуба и каюта номер 5. Ну, сейчас наступит момент истины, и мы узнаем.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Юль, ну мы узнали, что хотели. Ты действительно становишься очередным претендентом на победу. Я тебя поздравляю. Смотри на Неву, загадывай на уходящее солнце в большую воду. Твое желание отправиться в финал. Мы узнаем 14 августа в утреннем шоу «Красавцы» Лав Радио. Кто же отправится в Турцию на круизном лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено»? Насладиться этим незабываемым впечатлением. А мы возвращаемся. Это Лав Радио. С тобой Дим Вебер. Классного понедельника.
0: «Билеты в лето» в эфире Лав Радио.

0: Горничные устроили чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Представляете, вот такие чемпионаты? Есть такой один в мире, Housekeeping Games называется, и участницы там соревновались, кто быстрее помоет пол, заправит кровать и справится с пылесосом. У меня один вопрос. Господа, почему наши не участвовали в этом? Знаете, какой у нас, наших менеджеров по клинингу, опыт и пробег по мокрым полам? Ого-го, никому не снилось в мире такое. А еще бы и за то, что по этому самому мокрому полу кто-то ходил и что-то проверял, по ногам бы надавали швабры, я вам точно говорю.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: «Я теряю контроль» поет Ариш в этом треке. Знаете, международный сигнал бедствия СОС в современных реалиях чаще всего означает, что кто-то снова открыл переписку с бывшим в районе 3 часов ночи. К счастью, под этот трек хочется не плакать в подушку, а красиво двигаться в сторону танцпола.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сигнал приняли на помощь, поспешили и теперь настраиваемся на новые горизонты. До конца часа Ольга Серябкина с работой «Асфальт». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Бритни Спирс, работой «Гимимо».
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН
9: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Названа самая популярная схема мошенничества. Шанель выпустил люксовый школьный набор. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Телефонный звонок по-прежнему остается главной схемой обмана. Как выяснила РИА Новости, живой голос помогает аферистам давить на эмоции и создавать иллюзию срочности. На втором месте мессенджеры. Там мошенники шлют пугающие, чересчур заманчивые сообщения, чтобы поставить жертву в уязвимое положение. В Москве после реконструкции по программе «Моя школа» в этом году откроются 100 зданий. В них появятся современные лаборатории и медиатеки, многофункциональные зоны, комфортные рекреации, обновленные спортивные залы. Для всех желающих с 24 по 29 августа пройдут дни открытых дверей, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Для гостей подготовили насыщенную программу, экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции от специалистов ведущих музеев Москвы. Зарегистрироваться можно на портале «Мосбилет». Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетили НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в Химках. Визит приурочен к 80-летию начала работы флагмана отечественного двигателестроения в Подмосковье. Глава региона поблагодарил коллектив предприятия за реализацию производственной программы и подчеркнул, что ключевая задача – снижение себестоимости запуска, для чего необходимы технологии и слаженность команды. Также в ходе встречи делегация отметила важность развития навигации, мониторинга и связи. Ряд предложенных инициатив, в том числе в части магнитометрии, уже получили поддержку президента Владимира Путина. Шанель выпустил люксовый школьный набор для геометрии. Бренд презентовал сет из серебристого металла и черной телячьей кожи. Новинка продается в избранных бутиках за 1350 евро. Это были новости Love Radio.
0: Британские ученые обнаружили, 80% людей любят понедельник. Остальные, я думаю, просто не участвовали в опросе. Это Дим Вебер, Love Radio на старте, The Bouncy Magnetic. Классного понедельника.

0: Мы могли бы стать героями, ты и я, воодушевляет наш Тупило в этом треке. Певица призналась, что написала текст, когда мечтательно пересматривала сериалы про супергероев. Ну а знаете, в реальности наши суперспособности выглядят куда скромнее. Например, вовремя лечь спать в воскресенье или не купить чего лишнего, зайдя в любимый магазин в день зарплаты. А это тоже, знаете, своего рода большой подвиг.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы надеваем воображаемые плащи супергероев, хвалим себя за маленькие победы и летим к следующим трекам ближе к концу часа, услышишь. Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант. Немногим ранее Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ну а после рекламы Тейм Импала и Дженни Дракула. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного настроения.
0: В

0: вечер понедельника, отличное время для того, чтобы почувствовать всю силу нашей любви. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер и Love Power. Двигаемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот треки, которые помогут тебе сохранить взятый темп. Ближе к концу часа «Акваль», «Любовная».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Чуть ранее «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
3: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Ну а после рекламы «Хьюго» и «Майланджело» «Alternate», «Moving to the Sun».
4: I'm moving to the sun.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дота, единственная, по которой мое сердце скучает, сильнее всего задается вопросом Чимин. Знаете, этот трек идеален для тех, кто часами листает приложение для знакомств в поиске того самого придуманного идеала, игнорируя реальных людей. Иногда мы так сильно влюбляемся в воображаемый образ, что пропускаем самое интересное. Так что, девушки, хватит искать принцев из дарам, оглядываемся по сторонам.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы свайпаем влево и смотрим, какие же артисты и какие треки появятся в нашем чате в ближайшие 10 минут. Далее по списку Айова с работой «Мы», ну а завершим этот час Нелли Фуртадо, Келли Роуланд и работой «Дилемма».
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 9 часов вечера. Ученые наконец-то нашли смысл понедельника. Правда, никому не рассказали. Поэтому просто включаем классную музыку. Это Дим Вебер, Love Radio. Час презентует DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой Michiko.

0: «Если бы я был твоим парнем, я бы никогда тебя не отпустил», самоуверенно заявляет Джастин Бибер. Ну, знаете, в песнях образ идеального мужчины всегда почему-то выглядит одинаково. Он возит тебя по красивым местам, говорит комплименты и никогда не спорит. В реальности идеальный парень — это все-таки тот, кто просто молча делится своей картошкой фри и не трогает твою зарядку для телефона.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Спускаемся с небес на землю и встречаем следующие треки. Ближе к концу часа. Joel Corey Whisper. Тай-тай от Шакиры и Burna Boy после рекламы. Не переключайся. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: she's dead.
1: Старая Тейлор не может подойти к телефону, потому что она мертва. Иронизирует Свифт в финале этой песни. Знаете, это чертовски удобная фраза для реальной жизни. Особенно, когда в понедельник вечером вам звонит бывший или представитель банка с очередным уникальным предложением.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Сбрасываем лишние звонки и решительно обновляем свой внутренний статус и летим навстречу следующим трекам после рекламы. Джоэл Кори с работой Уиспа, Келли Роланд, Дэвид Гетта, Коммандер также появятся в нашем эфире. Ну а завершим час с Егором Кридом и самое-самое.

Москве 10 часов вечера. Главная истина, которую мы сегодня поняли, понедельник нельзя отменить. Его можно просто красиво провести. Это Дим Вебер, Лав Радио. Час откроет Джон Саммит, Дивол и Джулия Чорч с работой Shades of Blue. Классного вечера.

0: мы строили замки на Истсайде, там, где трава не растет, ностальгирует Халид в этом треке. Знаете, романтика спальных районов — это штука интернациональная, абсолютно неважно. Это американский Истсайд или наши родные черемушки. Первое свидание на лавочке, один плеер на двоих и грандиозные планы на жизнь. Везде звучит одинаково красиво. Главное — вынести из этих воспоминаний правильный опыт и не пытаться повторить лет эдак в 35.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Встречаем этот вечер уютными хитами, которые создавались содружеством музыкантов. Ближе к концу часа услышишь Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
2: Там,
0: чуть ранее Five Star Family и Фарго. Перемотай. Вскоре после рекламы Мартин и Федук. Другие планы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

самый разгар ночи, я приду за тобой, обещает нам в этом треке Элли Дуэт. Звучит, конечно, очень страшно и кинематографично, но правда в реальной жизни единственное, зачем большинство из нас осознанно приходит в самый разгар ночи, так это докторская колбаска, скучающая на средней полке холодильника. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Я ж, Дим Вебер, с тобой прощаюсь. На сегодня откланиваюсь. Но завтра услышимся вновь здесь, на любимой волне в 5 часов вечера по Москве. Касаемо перспектив, на остаток часа Lady Gaga, Шер Питбуль. Ну а завершим этот час работой среди счастливых людей от Филатова и Кэрса. Пока-пока!

0: окружает тебя повсюду.
1: В автомобиле. В умной колонке.
2: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Теперь ты можешь слушать Love Radio еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в

0: один в мире Housekeeping Games называется. И участницы там соревновались, кто быстрее помоет пол, заправит кровать и справится с пылесосом. У меня один вопрос. Господа, почему наши не участвовали в этом? Знаете, какой у нас, наших менеджеров по клинингу, опыт и пробег по мокрым полам? Ого-го, никому не снилось в мире такое. А еще бы и за то, что по этому самому мокрому полу кто-то ходил и что-то проверял, по ногам бы надавали швабры. Я вам точно говорю.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.